já apareceu. Ai, ah, calo, culpa. Quepa, maio, calo. Alenice. Смотри, Юрия попал в Антово-музел. Тут солнце нас не жаль, но не тени. Тут чокер

0: Интервью Радио Студент.
1: Слушаете Радио Студент на волнах 89,3 МГц УКВ Стерео. Желаем вам ясный сигнал и чистый снимок.
2: Радио Студент представляет. Друга обвестила.